0: раз говорили на эту тему. Давайте вспомним, может быть, особенно подработку, может быть, у современных детей. Я вот не знаю, современные дети, они где-то сейчас подрабатывают или нет? Может быть, ваши дети, школьники или студенты где-то подрабатывают? Ну, понятно, что дело официантами мы еще работали. Это самое прибыльное, мне кажется, место. И очень...
1: В летних кафе.
0: Очень тяжелая работа, где можно и огрести, и быть, понимаешь, униженным, тем более раньше. Давайте про сейчас. Какие подработки?
1: Я, кстати говоря, наблюдаю очень много молодежи, ну вот когда приходишь в бассейн, например, московских сезонов, да, вот эти есть наши ярмарки.
0: Они круглый год, слушай.
1: Да, ну вот на каникулах, на летних, на зимних и прочих очень много молодежи, которые подрабатывают там.
0: Очень много. Я даже на катке зимой с ними поругался.
1: Но сейчас не об этом.
0: Потому что все дело было в формулировке.
1: Сейчас о подработке.
0: Да, сейчас о подработке. Все, ждем вашей прекрасной истории, как вы подрабатывали, как ваши дети подрабатывают и так далее.
2: Подъемники.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, мы спросили о вашей школьной студенческой подработке тогда, и, может быть, ваши дети сейчас где-то подрабатывают.
3: И вот, что вы нам написали. С 15 лет летом подрабатывал на зернотоке. Сначала перекидывали, сушили зерно, а потом оператором зерноочистительного агрегата. Ну и уж потом электриком. Остались только теплые воспоминания.
2: А как вот на зернотоке, кем вы там были? Вообще детей, вот я помню, мы на хлебзаводе работали, нас потом просто не брали. Потому что мы филонили. Ну, там вместо 40 булочек кладили.
3: Делали 15.
2: То 30, то еще что-то. Ну, то есть не считали.
3: Отец работал на угольном разрезе. Соответственно, я 2 лета работал там же, горнорабочим. А мой старший сын на каникулах подрабатывал на стройках в коттеджном поселке. На апгрейд компьютера заработал. Молодец, круто. Это очень круто. Студентом в 90-х летом подрабатывал вожатым в пионерлагере во время учебы сторожем на кладбище.
2: Слушайте, я подрабатывал в пионерлагере один раз, и был пионер-вожатым, и у нас потом какая-то посиделка была в конце смены все, вот, и меня отмутузили охранники. И я такой, знаешь, стою, а я был в белой форме, в белой одежде, я встаю, у меня все в крови, я говорю, ну все, вам...
3: Хана.
2: Вы не знаете, кто моя мама. И ушел в лес.
3: Слушай, а вот про кладбище, неужели детей берут на кладбище сторожем
2: не
3: работать?
2: Не знаю, мне кажется, вообще какая-то мафия. Ну, может быть, детей берут.
3: Мне всегда казалось, что это такие, как, ну, уже взрослые, в общем,
2: просто что детям на кладбище
3: истории
2: делать?
3: Ну, ну да, вот это удивительно.
2: Они там помогают, наверное, как-то.
3: В 12 году в студенчестве подрабатывала в аптеке на стойке с жевательным сорбентом для детей. В итоге познакомилась с заведующей, прониклась фармацией и выучилась на фармацевта. 15 лет в профессии. 88-90 год ты подрабатывала в зеленхозе. Кусты постричь, цветы посадить, клумбу прополоть. Вот. На первую зарплату купила гитару. Ребенок сейчас подрабатывает в цветочном магазине. Денег пока не видели, но она получает удовольствие от собирания цветочных композиций.
2: Слушайте, ну это вообще крутой опыт. Может быть, потом это станет ее профессией.
3: Да. Далее ландшафтным дизайнером.
2: А главное, платить ни за какие курсы не надо. Ты
3: это сам точно. Все...

0: Capital School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Take a back seat. Take a back seat.
2: Объясняет руководитель проектов по развитию бизнеса Майк Карлов.
3: To take a back seat. Это когда ты в какой-то ситуации выбираешь не действовать, а просто стоять там сбоку и наблюдать за происходящим.
1: Take a back seat. Take a back seat.
0: Capital School. Москва.

0: тусарнаарпат кадааллитнунаата хаатигуа маннаккут налунаакута кулингилуакаангерлуу танна пингасут синериссап аватаани силапкану иннисааник тиямми илимасаарута уллумиккут сисамангорнэрми аггустип уллууса 13 янни анорсариннисаа илимасаарутаарво кангикайми апутитими нунап исуатакангиани нунап исуатакитаани нунарсуарни нарсалимми меккуитсуми аттуми уифарми кимуссериарсуарми аама киатамме накитсинеқарфит накитсинисаффик 1001 хектопаскалимик накитсинилик исланнип налааниитто арритсумик аваннамут иллуариарторпоқ тааннару сумифит илаанни таматигу тамаана сиалоқартситсисаа тунуп тунуллу аваннаата имартаатаналаани накитсинисаффик 998 хектопаскалимик накитсинилик нарсаллип китингуата налааниитто аваннамут иллуариарторпоқ апораафииллу тассунга атасут куетаата китаатару имартаатаналаани сиалоқартситсиллутик накитсинисаффик 999 хектопаскалимик накитсинилик кимусериарсууп налааниитто арритсуми киммут иллуариарторпоқ апораафииллу тассунга атасут сумифинни сиалоқартситсиннааппут китаата аваннаата имартаатаналаани аммару путилертарнисааник синериатсини тамани илимасаарутеқарпоқ силасса уллаасару налунаақута сисаматунгаанут атуутусса танибо аваннакангисиммик таллиманит қулит ангуллугит аноақассаа эрсеқариннаа наамааннарнерусаллуни уннугу аваннакангисиммик сисаманит қулингилуат ангуллугит аноақалissaа танибоогиллу аваннамут киппасиннерусертаани куиси киппасиммик пингасунит арфин пингасунут аноақассаа эрсеққарлуссиннааллуни синнаанили эрсеқариннаа наамааннерусаллуни уннуару куиси киппасиммик сисаманит қулингилуат ангуллуит аноақассаа таанипоогиллу куяммут кангисиннерусертаани аваннакангисиммик сисаманит қулингилуат ангуллуит аноақассаллуни эрсеққарлуссиннааллуни синнаанили эрсеқариннаа наамааннерусаа кангикайк аваннакангисиммик 14-ми 19-имут анорсариссаа эрсеқариннаа наамааннерусаллуни уннуару аваннамик арфин пингасуни 13 ангуллугу аноақалissaа эрсеқарисусиалу наамааннернерусаллуни апутитэ аваннакангисиммик қулингилуани 14 ангуллугу аноақассаа эрсеқарисаллуни уннугу аваннакангисиммик арфин пингасуни 13 ангуллугу аноақассаа эрсеқарисаллуни уннуару киппасиннерусертаани куиси киппасиммик сисаманит қулингилуанут аноақассаа кангисиннерусертаанилу аваннамик арфинилинниит ақанилиннут аноақассаллуни эрсеқариссаа курусук аваннакангисиммик таллиманит қулит ангуллугит аноақассаа эрсеқариссаллуни уннугу киппасиннерусертаани куиси киппасиммик марлунниит арфини марлуннут аноақассаа кангисиннерусертаанилу аваннамик атаатсимит арфинилиннут аноақассаллуни эрсеқариссаа уннуару куиси киппасиммик сисаманит қулингилуанут аноақассаа эрсеқариссаллунилу тимиармиут аваннамик пингасуниит арфин пингасунут аноақассаа эрсеқариссаллуни уннугу аваннарпасиннерусертаани никеартумик таллимат инерлугит аноақассаа куисиннерусертаанилу аваннакангисиммик марлунниит арфини марлуннут аноақассаллуни эрсеқариссаа уннуару аваннакангисиммик сисаманит қулингилуанут аноақалissaа тимиармиуллу аваннамут кангисиннерусертаани никеартумик таллимат инерлугит аноақассаллуни эрсеқариссаа нунап исуатакангия аваннакангисиммик арфинилинниит ақанилиннут аноақассаа аваннамуллу кангисиннерусертаани куиси киппасиммик пингасуниит арфин пингасунут аноақассаллуни эрсеқариссаа уллуми аваннакангисиммик арфин пингасуниит 13 ангуллугу аноақассаа аваннамуллу кангисиннерусертаани куиси кангисиммик атаатсимит арфинилиннут аноақассаллуни эрсеқариссаа уннугу аваннакангисиммик арфини пингасуниит 13 ангуллугу аноақассаа эрсеқариссаллуни уннуару аваннакангисиммик қулиниит 15 ангуллугу аноақассаллуни эрсеқариссаа нунап исуатакита кангисиммик 13-имит 18-имут анорсариссаа эрсеқариссаллуни нунарсуит кангисиммик 14-имит 19-имут анорсариссаа эрсеққарлуссаарлу нарсалик
1: 1914, no centro de Bom Princípio. Morada dos idosos, Recanto Verde, com profissionais qualificados, serviço humanizado a respeito e sem perder o calor familiar. Na Rua das Pitangueiras 86, no bairro Recanto Verde, na Rua José Arigriber, número 540, no Bonfim Baixo, e também em Arroio das Pedras. Mais informações, ligue para o 999-09-5713. Agropecuária Agroberto, rações, sementes, medicamentos, lonas para silagem, sombrites, ferragens, utensílios para caça e pesca, canos para lareiras, fogões, botas, botinas, gaiolas, produtos para limpeza e manutenção de piscina, mudas frutíferas, hortaliças e toda a linha de jardinagem. Trabalhamos também com roçadeiras, aparadores, sopradores, furadeira, motosserra, lavadora de alta pressão e muito mais. São Paulo, número 540.

0: упаду под берег, музыка меня.
1: Аудио сторис.
2: Пароход Бессемер. Один из самых необычных и неудачных экспериментов в истории судостроения XIX века. Это колесное судно, которое предназначалось для перевозки пассажиров через Ла-Манш, прославилось своей уникальной качающейся салон-каютой. Изобретатель, знаменитый инженер сэр Генри Бессемер, страдавший от морской болезни, был уверен, что его система карданных подвесов и гидравлической стабилизации избавит пассажиров от неприятных ощущений. В 1869 году он запатентовал конструкцию, где центральный салон оставался бы строго горизонтальным при любой качке. После успешных испытаний модели была основана компания, собраны инвестиции и построен пароход длиной более 100 метров с роскошным интерьером салона. Судно могло двигаться в любую сторону без разворота, что было удобно для коротких рейсов. Однако на практике все пошло не по плану. Вскоре после спуска на воду пароход выбросило на берег штормом. Во время испытаний в 1875 году он получил повреждение гребного колеса и столкнулся с пирсом в Кале, а единственный публичный рейс закончился новым столкновением и разрушением причала. Инвесторы потеряли доверие, компания обанкротилась, а сам пароход был продан на металлолом. Роскошный салон сняли и перевезли в резиденцию главного конструктора Эдварда Рида, где он стал бильярдной, а позже лекционным залом в женском колледже. В годы Второй мировой войны исторический интерьер был уничтожен при бомбардировке.
1: Аудиосторис.

0: Новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками армия России поразила патрульный катер в порту Очаков Николаевской области, в Одессе резервуар СГСМ и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения. Российские войска также нанесли удар по пункту управления ВМС Украины в порту Рені, в порту Измаил, по пункту временной дислокации ВСУ. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 5 бригад противника в районах населенных пунктов Балаклея, Престен, Веселая, Червоный Став, Подлиман, Петровка, Харьковской области, Светогорск, Красный, Старый Караван и Маяки в ДНР. Потери ВСУ составили свыше 200 боевиков, 5 бронемашин, 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции РЭП. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савченко.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных егерской штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Грузского, Райполя, Сергеевки, Рубежного, Райского, Красноподоля, Анновки и Матяшево. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда и более 1000 дронов самолетного типа. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК, транспорта и логистики Украины, цеха сборки, места хранения ударных БПЛА. Бойцов специальной военной операции активно выдвигали для участия в выборной кампании в Государственную Думу 9-го созыва. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила ее председатель Элла Памфилова. Герои регистрировались и как самовыдвиженцы, и как представители политических партий.
3: В 47 из 89 регионов выдвинуто 199 кандидатов, участников или ветеранов специальной военной операции. Из них 9 политическими партиями выдвинуто 186 кандидатов и 13 человек выдвинуто в порядке самовыдвижения.
1: Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Российская сторона будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран. Не обязательно в тех же акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Вестям». 21-й пакет санкций Евросоюза напрямую разрешает продавать украденные у России нефть, газ, зерно и корабли.
4: Они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять сюда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку, и эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально, будем выбирать цели сами, а целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.
1: Высказывания японских властей о посещении Владимиром Путиным острова Итуруп абсолютно неприемлемы, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что японские высокопоставленные лица развязно указывают Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее руководитель. Захарова отметила, что Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Среднесуточная температура воздуха в Москве в четверг оказалась ниже климатической нормы на 5 градусов, что соответствует показателям 11 сентября. С пятницы в столичном регионе ожидается потепление, а начало следующей недели может сопровождаться очередной волной жаркой погоды, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
0: С завтрашнего дня атмосфера над Европейской Россией начнет успокаиваться. Дело в том, что в течение погодных процессов вмешается гребень Азорского антициклона. В результате поля дождевых туч сохранятся только в восточной половине Европейской России и над склонами Кавказа. Обратите внимание на еще один вихрь, который раскрутился над Скандинавией. Благодаря ему в регион вскоре вернется лето.
5: Погода.
1: В пятницу в Петербурге солнечно, плюс 21, в Москве 19 градусов, без осадков. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в столице облачно и прохладно. Днем максимальная температура составит плюс 18 градусов, утром плюс 14.
0: Радио «Шансон».

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
0: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
0: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
0: Каждую среду и четверг с 17:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен
1: голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
0: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера.

0: Аудиосторис.
1: В древнеегипетском городе Аксеринхе, на месте которого сегодня расположен Эль-Бахнаса, археологи из Барселонского университета сделали уникальную находку. В гробнице римской эпохи, возраст которой составляет около 1600 лет, был обнаружен папирус, фрагмент Илиады Гомера. Это первый в истории археологии случай, когда греческий литературный текст был намеренно использован при мумификации. Папирус был найден на животе одной из мумий, что особенно заинтересовало ученых. Ранее подобные тексты в погребениях носили магический или ритуальный характер. Анализ артефакта провели в январе-феврале 2026 года. Эксперты определили, что фрагмент относится к каталогу кораблей из песни Второй Илиады, знаменитому перечислению греческих войск, которые собрались у Трои. С конца XIX века в Аксеринхе найдено множество папирусов, в том числе важных греческих литературных текстов. Однако находка литературного папируса непосредственно в погребении – явление беспрецедентное.
0: Аудиосторис.